Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

0: I desire? What do I
1: You're alive.
2: Хорошее радио.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

0: Реклама на Пульс Радио. Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево. Фирма «Авторемонт». Волкова, 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06.
1: Склад игрушки на Суворова, 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
2: Букеты шикарных, нежных, королевских роз ждут вас в «Цветах» на бульваре. 25 роз – 7400 рублей. 51 роза – 13 тысяч рублей. 101 роза – 22 тысячи рублей. С лентой или упаковкой. Выбирайте. Бесплатная доставка по городу и подарок каждому. «Цветы» на бульваре. Бульвар Победы, 14. Телефон доставки – 8-987-719-60-35.
3: Сроки действия акции до 31 июля 2020. 26 года. Все подробности у организатора ИП Сидоркиной. ОГРН 316-110-1056-890.
4: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
5: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
6: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
7: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
8: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова, 6А. Торговый центр «Квартет», 3 этаж. Телефон для связи 33-08-08.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Программа «На Пульс Радио».
1: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
2: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
3: Пора раздвинуть стены.
2: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция «Вишкороле» 42-28-28.
4: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
5: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
4: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
5: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
6: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
7: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йошкар-Оле 63-50-00.
8: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кырли, 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
9: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно.
10: Но не у нас! Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас! Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47-15-15. 47-15-15. Город Йошкар-Ола.
11: Тормоза – это главное. Замена колодок, дисков, жидкости. Полная диагностика ходовой. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
12: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
13: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: реклама на Пульс Радио. Яркое лето в мотоцентре «Твой Экстрим».
1: Большой выбор техники для активного отдыха. Эндуро, питбайки, квадроциклы, гидроциклы, экипировка и запчасти по низким ценам. Подарки за покупку техники. Звони 40 40 10. Медведева, Чехова, 18Б. «Твой Экстрим».
0: Твоя стихия.
2: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
3: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
4: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
5: Кирпич.
4: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
0: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
6: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
7: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли. В наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
8: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшовное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 770909.
9: Телефон рекламной службы 42 28 28.

рождении суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
2: Вы ждали? Мы знали. И, наконец-то, официальное открытие филиала клиники красоты «Биюник» на Воинов-Интернационалистов 26. 1 июня. Дата в вашем календаре. Массаж, обертывание, айкун. Встречайте новинку в Йошкар-Оле. Купол долголетия. Яши дом. Это не процедура. Это путешествие в ресурс. Новые комплексные предложения. Курсовые абонементы по спеццене. В честь открытия. «Биюник». Нам доверяют красоту. Телефон 33-00-76.
3: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12. Не оферта. Подробности у продавцов консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
4: Пара-па-парам, пара-па-парам.
5: И действительно, пара по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
6: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
7: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
8: Йошкар-Ола.
9: А я на гитаре могу.
10: А я клавишник от Бога.
11: А меха все мои.
10: Какие меха?
11: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике. Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где? Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Йошкар-Оле. 41-25-61.
12: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
13: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек, велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
14: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
15: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
16: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Чек не горит, но машина тупит. Компьютерная диагностика. Найдем и устраним. Автоцентр Мариэл. 911-911.
3: В Доброланч теперь готовые завтраки, от которых просыпается аппетит. Горячая яичница с куриным филе и овощами, нежный омлет с сосиской и еще больше вкусных сочетаний. Хочешь? Наслаждайся в кафе. Хочешь? Бери с собой. Твой завтрак. Твои правила. Доброланч. Практически в каждом районе города.
4: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
5: Профессионалы в работе. Стоматологическая клиника «Канон». Прием ведут врачи, стоматологи-терапевты, стоматолог-ортопед, ортодонт, детский стоматолог, хирург-стоматолог, пародонтолог. Профессиональная чистка зубов. Профессионализм носит имя «Канон». Первомайская, 100. Телефон Йошкар-Оле 38 15 38. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие. По-нашему. На производство срочно требуется коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97 97 15 97 97 15. Город Йошкар-Ола.
7: Дом мечты. Один звонок. SKM Group. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. SKM Group. Твой верный друг. Звонить 707-767.
8: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
9: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
10: Молочный завод приглашает инженера-энергетика.

0: контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йошкар-Оле 63 50 00.
1: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей, республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8 83 62 46 35 23.
2: ТОП-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
3: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
4: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
5: Кирпич.
4: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
6: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
3: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
4: 12 июня. Белая ночь. Главное событие в Йошкар-Оле. Интерплей «White Night». Хедлайнер Александр Попов. Топовый диджей с мировым именем. Участник Tomorrowland и Ультра. Мощный свет, звук и фестивальная атмосфера только на одну ночь в Рестобаре на Луне. 12 июня. Стартуем в 22.00. Рестобар на Луне. Ленинский проспект, 11Е.
5: Яркое лето в мотоцентре «Твой Экстрим».
6: Большой выбор техники для активного отдыха. Эндуро, питбайки, квадроциклы, гидроциклы, экипировка и запчасти по низким ценам. Подарки за покупку техники. Звони 40-40-10. Медведева, Чехова, 18Б. «Твой Экстрим».
7: Твоя стихия.
8: Дом начинается с забора, а забор со сталь Снаба. Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут: сталь Снаб. Металлобаза сталь Снаб.
9: Прохорова, 45В.
8: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
10: Парапапарам, парапапарам.
11: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
12: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Йошкар-Оле 770909.
13: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно «Вера Лайф». Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых «Эра Лайф». Подробности на Ленинском проспекте, 68. 18+.
14: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
15: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
14: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
15: Магазин «Теплый». Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
16: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли в наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
17: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: 9.00. Очевидности, невероятности. На Пульс Радио. Рубрику представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
1: Всем привет! В студии Ирина Корецкая. В этой программе разберем самые интересные новости, поступившие на этой неделе. Итак, топ-3 сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
1: История из Йошкар-Олинского микрорайона Ширяйково. Жители Ширяйково попросили у администрации города понтонный мост. Действующая переправа, верная спутница горожан с 80-х годов прошлого века, в этом году решила уйти на пенсию. А именно, начала уверенно погружаться в воду. К сожалению, пешеходам такие водные процедуры не подходят. Городская администрация, не растерявшись, решила прибегнуть к тщательному выбору. Работники мэрии проконсультировались со специалистами, изучили опыт других регионов и собрали предложения от поставщиков современных переправ, тех, что сертифицированы и не норовят уйти под воду. Ну а в Рио мэра призвал жителей потерпеть. Власти хотят не просто поставить абы какой мост, а сделать переправу, которая будет надежной, безопасной и, главное, сухой под ногами.
0: Невероятное.
1: Россияне определили, кто из экранных боссов достоин звания «Авторитет года». И это именно тот случай, когда в одном топе уживаются несочетаемые вещи. Среди самых узнаваемых фильмов о бизнесе – наша вечная классика «Москва слезам не верит» и «Служебный роман». Казалось бы, там работники не строили империи, а искали любовь и справедливость, но народ помнит и ценит. Впрочем, голливудский размах тоже в почете. «Железный человек» и «Волк с Уолл-стрит» уверенно делят пьедестал. Самыми харизматичными бизнесменами россияне назвали Джордана Белфорта, человека, который мог продать снег эскимосам и еще немного сверху. Рядом устроился Тони Старк, гений, миллиардер, филантроп и владелец самого стильного костюма в бизнес-среде. А еще Сильвестр Сергеев из «Универа». Грубый, смешной, много кричит, но при этом всем нравится. Интересно, что в вопросе, каким должен быть идеальный предприниматель, россияне проявили завидное постоянство. На первом месте стратегическое мышление. Затем умение договариваться, ответственность и трудолюбие. То есть в душе мы все еще верим, что успех – это не только харизма и золотой пиджак, но и упорный труд.
0: Очевидное. Невероятное.
1: Минцифра обновила меню данных, которые операторы связи обязаны передавать по первому запросу уполномоченных органов. Теперь в этом списке практически досье на каждого из нас. Что нового в корзине силовиков? Паспортные данные и адрес, ИНН и банковские реквизиты, IP-адреса, логины и доменные имена, а также геокоординаты. Теперь операторы должны настроить свои системы так, чтобы вся эта информация находилась гораздо быстрее. В Минцифры уверяют, мера направлена на безопасность и борьбу с преступностью. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
0: Мнение диванного эксперта.
2: Ну, сегодня время такое, что наши персональные данные, ну, уже не только наши. Мы постоянно где-то регистрируемся, даем разрешение на обработку своих персональных данных. Вы никогда так не делали? Прям вот вообще никогда-никогда. А я вот не далее, как вчера. И это ни разу не уполномоченные органы, к слову. Так что меня лично передача моих личных данных уполномоченным органам не напрягает. Ну, а нас и так все известно, кому положено все знать. Не будем показывать на них пальцем. Но мне бы хотелось, чтобы большой брат все-таки не знал о моих IP-адресах, мои доменные имена и логины. Ну что это такое? У вас в любой момент могут обнулить ваш счет. И это могут быть совсем не мошенники. Или сотрудник уполномоченных органов, ну, обиделся на начальника и слил ваши данные, в том числе и мои логины и пароли, мошенникам. Или, что еще хуже, иностранным спецслужбам. Тогда вам уже никогда не будут больше звонить работники служб безопасности банков с украинским акцентом. Они будут просто вас грабить, и вы об этом ничего не узнаете. Да, это, кстати, касается еще и банковских реквизитов тоже. Понятно, что все это делается в рамках борьбы за все хорошее против всего плохого. Ну, например, борьбы с телефонным мошенничеством и терроризмом. Но мне лично кажется, что это уже, ну, явный перебор.
1: Ну что, теперь наш онлайн-след читается как открытая книга, поэтому всегда нужно помнить. В цифровом мире, как и в обычном, требуется чистота данных и осмотрительность в каждом действии и слове. Это был итоговый информационный выпуск. Меня зовут Ирина Корецкая. А продолжим на следующей неделе. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы, комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон Виш-Королей 994020. У меня на этом все. Пока.
3: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 994020, Шкала.
0: Очевидности, невероятности на Пульс Радио.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Забыли о доступных авто? Новые Т4L. Больше, вместительнее, надежнее. Долгожданный кроссовер года. Дорожный просвет около 20 сантиметров. Багажник до 1500 литров. Оцинкованный кузов от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Каджайский проезд 49А. 64-20-40. Сроки и подробности в отделе продаж.
2: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
3: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
4: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300. 7+.
5: Стресс старит, а восстановление продлевает молодость. Возможности современного мира сходятся в Бионик. Ручной и аппаратный массаж тела, массаж лица, эстетическая косметология, маникюр и педикюр и купол долголетия «Яши дом». Бионик. Нам доверяют красоту. Воинов интернационалистов 26. Телефон в Ишкрале 33-00-76. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
7: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12. Неофертно. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
8: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18. Ешкарова.
9: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
11: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Каникулы в Мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
2: Не переплачивай. Покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора. Арматура. Профлисты. Поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Стальснаб». 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
3: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
4: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
5: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909. Пешкарова.
6: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
7: 12 июня. Белая ночь. Главное событие в Йошкар-Оле. Interplay White Night. Хедлайнер Александр Попов. Топовый диджей с мировым именем. Участник Tomorrowland и Ультра. Мощный свет, звук и фестивальная атмосфера только на одну ночь в Рестобаре на Луне. 12 июня. Стартуем в 22.00. Рестобар на Луне. Ленинский проспект, 11Е.
8: К морю или на дачу? Кондиционер, подвеска, тормоза. Проверьте машину перед дорогой. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
9: Пара-па-парам, пара-па-парам.
10: И действительно, пара по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
11: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
12: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер «Эдон GT430» под

0: цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон, наш Эдон. GT430.
1: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
2: Стоптанные туфельки. Знаменитая сказка братьев Гримм «Языком танца». Волшебство, любовь, задорные ритмы и яркие костюмы на сцене Марийской филармонии. Спектакль-концерт с участием юных дарований республики. Всего два вечера. 4 и 9 июня в 18:00. Билеты на сайте филармонии и в кассе. 6+.
3: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио. Яркое лето в мотоцентре «Твой Экстрим».
1: Большой выбор техники для активного отдыха. Эндуро, питбайки, квадроциклы, гидроциклы, экипировка и запчасти по низким ценам. Подарки за покупку техники. Звони 40-40-10. Медведева, Чехова, 18-Б. «Твой Экстрим».
0: Твоя стихия.
2: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
3: 10 и 11 июня в 18:00 на сцене Мариинского театра юного зрителя мюзикл «Алиса в стране чудес». Волшебные декорации, яркие костюмы, незабываемые песни. «Алиса в стране чудес» для тех, кто верит в волшебство. Билеты в кассе и на сайте театра. 6+.
4: Вы ждали? Мы знали! И, наконец-то, официальное открытие филиала клиники красоты «Биюник» на воинов-интернационалистов 26. 1 июня. Дата в вашем календаре. Массаж, обертывание, айкун. Встречайте новинку в Йошкар-Оле. Купол долголетия. Яши дом. Это не процедура. Это путешествие в ресурс. Новые комплексные предложения. Курсовые абонементы по спеццене. В честь открытия. «Биюник». Нам доверяют красоту. Телефон 33-00-76.
5: Говорят, любовь – это безумие. В аромате розовое безумие. 25 роз – 7400 рублей. 51 роза – 13000 рублей. 101 роза – 22000 рублей. С лентой или упаковкой. Выбирайте. Каждый букет уже ждет подарок и бесплатная доставка. Аромат на Эшпая 135. Телефон доставки 8-902-434-09-09. Сроки действия акции до 31 июля 2026 года. Все подробности у организатора ИП Сидоркиной. ОГРН 316-110-1056-890.
6: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
7: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
8: Рабочий день в самом разгаре? Нервы шалят? Решение на Пульс-радио. Дневной патруль с клиникой красоты «Биюник». Ежедневно с 12 до 15 часов полный релакс. Музыка, общение, приятные новости. Для любопытных игры. Будь в ресурсе с «Биюник» на воинов-интернационалистов 26. Ваш дневной патруль. И нервы в норме, а душа в покое. Дневной патруль. 3 часа личного антистресса с клиникой красоты «Биюник». Запись в Йошкар-Оле 33-00-76.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
3: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 232012. Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
4: А я на гитаре могу.
5: А я клавишник от Бога.
6: А меха все мои.
5: Какие меха?
6: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике. Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где? Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон Вешкроле. 41-25-61.
7: В Доброланч теперь готовые завтраки, от которых просыпается аппетит. Горячая яичница с куриным филе и овощами, нежный омлет с сосиской и еще больше вкусных сочетаний. Хочешь? Наслаждайся в кафе. Хочешь? Бери с собой. Твой завтрак. Твои правила. Доброланч. Практически в каждом районе города.
8: 12 июня. Белая ночь. Главное событие в Йошкар-Оле. Интерплей White Night. Хедлайнер Александр Попов. Топовый диджей с мировым именем. Участник Tomorrowland и Ультра. Мощный свет, звук и фестивальная атмосфера только на одну ночь в Рестобаре на Луне. 12 июня. Стартуем в 22.00. Рестобар на Луне. Ленинский проспект, 11Е.
9: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
10: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон в Йошкар-Оле 63-50-00.
7: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
11: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала? Мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК М Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
12: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
13: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
12: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
13: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
14: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22-35-74.
15: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
16: Кирпич.
15: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
9: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
17: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио. Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево. Фирма «Авторемонт». Волкова 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06.
1: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых «Эра Лайф».

0: Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Ешкарале 42 28 28.
1: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. Дело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18.
2: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Забыли о доступных авто?
3: Новый Т4L. Больше, вместительнее, надежнее. Долгожданный кроссовер года. Дорожный просвет около 20 сантиметров. Багажник до 1500 литров. Оцинкованный кузов от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Каджайский проезд 49А. 64-20-40. Сроки и подробности в отделе продаж.
4: Профессионалы в работе. Стоматологическая клиника «Канон». Прием ведут врачи. Стоматологи-терапевты. Стоматолог-ортопед. Ортодонт, детский стоматолог, хирург-стоматолог, пародонтолог. Профессиональная чистка зубов. Профессионализм носит имя «Канон». Первомайская, 100. Телефон Ешкарале 38 15 38. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Ешкарала. Улица Эшкинина, 19.
6: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 11 часов. Очевидности, невероятности. На Пульс Радио. Рубрику представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
1: Всем привет! В студии Ирина Корецкая. В этой программе разберем самые интересные новости, поступившие на этой неделе. Итак, топ-3 сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
1: История из Нижнекаролинского микрорайона Ширяйково. Жители Ширяйково попросили у администрации города понтонный мост. Действующая переправа, верная спутница горожан с 80-х годов прошлого века, в этом году решила уйти на пенсию. А именно, начала уверенно погружаться в воду. К сожалению, пешеходам такие водные процедуры не подходят. Городская администрация, не растерявшись, решила прибегнуть к тщательному выбору. Работники мэрии проконсультировались со специалистами, изучили опыт других регионов и собрали предложения от поставщиков современных переправ, тех, что сертифицированы и не норовят уйти под воду. Ну а в Рио мэра призвал жителей потерпеть. Власти хотят не просто поставить абы какой мост, а сделать переправу, которая будет надежной, безопасной и, главное, сухой под ногами.
0: Невероятное.
1: Россияне определили, кто из экранных боссов достоин звания «Авторитет года». И это именно тот случай, когда в одном топе уживаются несочетаемые вещи. Среди самых узнаваемых фильмов о бизнесе – наша вечная классика «Москва слезам не верит» и «Служебный роман». Казалось бы, там работники не строили империи, а искали любовь и справедливость, но народ помнит и ценит. Впрочем, голливудский размах тоже в почете. «Железный человек» и «Волк с Уолл-стрит» уверенно делят пьедестал. Самыми харизматичными бизнесменами россияне назвали Джордана Белфорта, человека, который мог продать снег эскимосам и еще немного сверху. Рядом устроился Тони Старк, гений, миллиардер, филантроп и владелец самого стильного костюма в бизнес-среде. А еще Сильвестр Сергеев из «Универа». Грубый, смешной, много кричит, но при этом всем нравится. Интересно, что в вопросе, каким должен быть идеальный предприниматель, россияне проявили завидное постоянство. На первом месте стратегическое мышление. Затем умение договариваться, ответственность и трудолюбие. То есть в душе мы все еще верим, что успех – это не только харизма и золотой пиджак, но и упорный труд.
0: Очевидное. Невероятное.
1: Минцифра обновила меню данных, которые операторы связи обязаны передавать по первому запросу уполномоченных органов. Теперь в этом списке практически досье на каждого из нас. Что нового в корзине силовиков? Паспортные данные и адрес, ИНН и банковские реквизиты, IP-адреса, логины и доменные имена, а также геокоординаты. Теперь операторы должны настроить свои системы так, чтобы вся эта информация находилась гораздо быстрее. В Минцифры уверяют, мера направлена на безопасность и борьбу с преступностью. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
0: Мнение диванного эксперта.
2: Ну, сегодня время такое, что наши персональные данные, ну, уже не только наши. Мы постоянно где-то регистрируемся, даем разрешение на обработку своих персональных данных. Вы никогда так не делали? Прям вот вообще никогда-никогда. А я вот не далее, как вчера. И это ни разу не уполномоченные органы, к слову. Так что меня лично передача моих личных данных уполномоченным органам не напрягает. Ну, а нас и так все известно, кому положено все знать. Не будем показывать на них пальцем. Но мне бы хотелось, чтобы большой брат все-таки не знал о моих IP-адресах, мои доменные имена и логины. Ну что это такое? У вас в любой момент могут обнулить ваш счет. И это могут быть совсем не мошенники. Или сотрудник уполномоченных органов, ну, обиделся на начальника и слил ваши данные, в том числе и мои логины и пароли, мошенникам. Или, что еще хуже, иностранным спецслужбам. Тогда вам уже никогда не будут больше звонить работники служб безопасности банков с украинским акцентом. Они будут просто вас грабить, и вы об этом ничего не узнаете. Да, это, кстати, касается еще и банковских реквизитов тоже. Понятно, что все это делается в рамках борьбы за все хорошее против всего плохого. Ну, например, борьбы с телефонным мошенничеством и терроризмом. Но мне лично кажется, что это уже, ну, явный перебор.
1: Ну что, теперь наш онлайн-след читается как открытая книга, поэтому всегда нужно помнить. В цифровом мире, как и в обычном, требуется чистота данных и осмотрительность в каждом действии и слове. Это был итоговый информационный выпуск. Меня зовут Ирина Корецкая. А продолжим на следующей неделе. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы, комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон Вишкаралей 994020. У меня на этом все. Пока.
3: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 994020, Шкала.
0: Очевидности, невероятности на Пульс Радио.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон в Йошкар-Оле 63 50 00.
3: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23 20 12. Неофертно. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
4: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33 08 08.
5: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабу ГПЛИТЕХ». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
6: Стресс старит, а восстановление продлевает молодость. Возможности современного мира сходятся в Бионик. Ручной и аппаратный массаж тела, массаж лица, эстетическая косметология, маникюр и педикюр и купол долголетия «Яши дом». Бионик. Нам доверяют красоту. Воинов интернационалистов 26. Телефон в Ишкрале 33-00-76. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест «Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
7: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер Edon GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского 52. Ваш газон, наш Edon GT430.
8: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
9: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
10: Букеты шикарных, нежных, королевских роз ждут вас в «Цветах на бульваре». 25 роз – 7400 рублей. 51 роза – 13 тысяч рублей. 101 роза – 22 тысячи рублей. С лентой или упаковкой. Выбирайте. Бесплатная доставка по городу и подарок каждому. «Цветы на бульваре». Бульвар Победы, 14. Телефон доставки 8-987-719-60-35.
8: Сроки действия акции до 31 июля 2020. 26 года.
11: Все подробности у организатора ИП Сидоркиной. ОГРН 316-110-1056-890.
12: Праздник народной музыки. 7 июня 18.00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
2: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
3: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
2: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
3: 10 и 11 июня в 18.00 на сцене Мариинского театра юного зрителя мюзикл «Алиса в стране чудес». Волшебные декорации, яркие костюмы, незабываемые песни. «Алиса в стране чудес» для тех, кто верит в волшебство. Билеты в кассе и на сайте театра. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Полдень. Очевидности, невероятности. На Пульс Радио. Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкароле 99-40-20.
1: Всем привет! В студии Ирина Корецкая. В этой программе разберем самые интересные новости, поступившие на этой неделе. Итак, топ-3 сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
1: История из Нижнекаролинского микрорайона Ширяйково. Жители Ширяйково попросили у администрации города понтонный мост. Действующая переправа, верная спутница горожан с 80-х годов прошлого века, в этом году решила уйти на пенсию. А именно, начала уверенно погружаться в воду. К сожалению, пешеходам такие водные процедуры не подходят. Городская администрация, не растерявшись, решила прибегнуть к тщательному выбору. Работники мэрии проконсультировались со специалистами, изучили опыт других регионов и собрали предложения от поставщиков современных переправ, тех, что сертифицированы и не норовят уйти под воду. Ну а в Рио мэра призвал жителей потерпеть. Власти хотят не просто поставить абы какой мост, а сделать переправу, которая будет надежной, безопасной и, главное, сухой под ногами.
0: Невероятное.
1: Россияне определили, кто из экранных боссов достоин звания «Авторитет года». И это именно тот случай, когда в одном топе уживаются несочетаемые вещи. Среди самых узнаваемых фильмов о бизнесе – наша вечная классика «Москва слезам не верит» и «Служебный роман». Казалось бы, там работники не строили империи, а искали любовь и справедливость, но народ помнит и ценит. Впрочем, голливудский размах тоже в почете. «Железный человек» и «Волк с Уолл-стрит» уверенно делят пьедестал. Самыми харизматичными бизнесменами россияне назвали Джордана Белфорта, человека, который мог продать снег эскимосам и еще немного сверху. Рядом устроился Тони Старк, гений, миллиардер, филантроп и владелец самого стильного костюма в бизнес-среде. А еще Сильвестр Сергеев из «Универа». Грубый, смешной, много кричит, но при этом всем нравится. Интересно, что в вопросе, каким должен быть идеальный предприниматель, россияне проявили завидное постоянство. На первом месте стратегическое мышление. Затем умение договариваться, ответственность и трудолюбие. То есть в душе мы все еще верим, что успех – это не только харизма и золотой пиджак, но и упорный труд.
0: Очевидное. Невероятное.
1: Минцифра обновила меню данных, которые операторы связи обязаны передавать по первому запросу уполномоченных органов. Теперь в этом списке практически досье на каждого из нас. Что нового в корзине силовиков? Паспортные данные и адрес, ИНН и банковские реквизиты, IP-адреса, логины и доменные имена, а также геокоординаты. Теперь операторы должны настроить свои системы так, чтобы вся эта информация находилась гораздо быстрее. В Минцифры уверяют, мера направлена на безопасность и борьбу с преступностью. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
0: Мнение диванного эксперта.
2: Ну, сегодня время такое, что наши персональные данные, ну, уже не только наши. Мы постоянно где-то регистрируемся, даем разрешение на обработку своих персональных данных. Вы никогда так не делали? Прям вот вообще никогда-никогда. А я вот не далее, как вчера. И это ни разу не уполномоченные органы, к слову. Так что меня лично передача моих личных данных уполномоченным органам не напрягает. Ну, а нас и так все известно, кому положено все знать. Не будем показывать на них пальцем. Но мне бы хотелось, чтобы большой брат все-таки не знал о моих IP-адресах, мои доменные имена и логины. Ну что это такое? У вас в любой момент могут обнулить ваш счет. И это могут быть совсем не мошенники. Или сотрудник уполномоченных органов, ну, обиделся на начальника и слил ваши данные, в том числе и мои логины и пароли, мошенникам. Или, что еще хуже, иностранным спецслужбам. Тогда вам уже никогда не будут больше звонить работники служб безопасности банков с украинским акцентом. Они будут просто вас грабить, и вы об этом ничего не узнаете. Да, это, кстати, касается еще и банковских реквизитов тоже. Понятно, что все это делается в рамках борьбы за все хорошее против всего плохого. Ну, например, борьбы с телефонным мошенничеством и терроризмом. Но мне лично кажется, что это уже, ну, явный перебор.
1: Ну что, теперь наш онлайн-след читается как открытая книга, поэтому всегда нужно помнить. В цифровом мире, как и в обычном, требуется чистота данных и осмотрительность в каждом действии и слове. Это был итоговый информационный выпуск. Меня зовут Ирина Корецкая. А продолжим на следующей неделе. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы, комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон Виш-Королей 99-40-20. У меня на этом все. Пока.
3: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10. Телефон 99-40-20. Шкрала.
0: Очевидности, невероятности. На Пульс Радио.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Каникулы в «Мультискилл». Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. «Мультискилл». Здесь у детей есть детство.
3: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12. Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
4: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
5: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
6: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
7: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
8: А я на гитаре могу.
9: А я клавишник от Бога.
10: А меха все мои.
9: Какие меха?
10: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике.
9: Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где?
10: Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Йошкар-Оле. 41-25-61.
11: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
12: Жара. Мотор перегревается. Не ждите. Замена антифриза. Ремонт системы охлаждения. Автоцентр «Мариэл». 911-911. Продавец в продуктовый. Это звучит скучно.
13: Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47-15-15. 47-15-15. Город Йошкар-Ола.
14: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
15: Мы на

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йешкар-Оле 63-50-00.
2: Хватит ездить по вахтам. Стройтрес Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
3: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: реклама на Пульс-радио.
1: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли в наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90 20 20. Йошкар-Ола.
2: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих,

0: Улица Эшкинина, 19.
1: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
2: Ты сказала.
3: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
4: Дом начинается с забора, а забор со сталь Снаба. Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут: сталь Снаб, металлобаза сталь Снаб.
5: Прохорова 45В.
4: Телефон в Йошкар-Оле 316-222.
6: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
7: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
8: А мы продолжаем игру у Василича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
9: Кирпич.
8: Правильно. У Василича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
10: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
1: В Доброланч теперь готовые завтраки, от которых просыпается аппетит. Горячая яичница с куриным филе и овощами, нежный омлет с сосиской и еще больше вкусных сочетаний. Хочешь? Наслаждайся в кафе. Хочешь? Бери с собой. Твой завтрак. Твои правила. Доброланч. Практически в каждом районе города.
11: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
12: Поликарбонат «Актуаль-Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
11: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
12: Магазин «Теплый». Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
11: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон в Йошкар-Оле 770909.
13: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: можно терять тебя, губы кусать, саму себе не доверять. Блики расстроенных глаз, остатки незаконченных фраз. Это не я,
1: это не я,
0: это кто-то за меня.

0: Реклама на Пульс Радио. Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево. Фирма «Авторемонт». Волкова 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Пара-па-парам, пара-па-парам.
0: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
5: Профессионалы в работе. Стоматологическая клиника «Канон». Прием ведут врачи, стоматологи-терапевты, стоматолог-ортопед, ортодонт, детский стоматолог, хирург-стоматолог, пародонтолог. Профессиональная чистка зубов. Профессионализм носит имя «Канон». Первомайская, 100. Телефон в Йошкар-Оле 38 15 38. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Забыли о доступных авто?
7: Новые Т4Л. Больше, вместительнее, надежнее. Долгожданный кроссовер года. Дорожный просвет около 20 сантиметров. Багажник до 1500 литров. Оцинкованный кузов от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Каджайский проезд 49А. 64 20 40. Сроки и подробности в отделе продаж.
8: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон в Йошкар-Оле 330-300.
9: 7+. 12 июня. Белая ночь. Главное событие в Йошкар-Оле. Интерплей White Night. Хедлайнер Александр Попов. Топовый диджей с мировым именем. Участник Tomorrowland и Ультра. Мощный свет, звук и фестивальная атмосфера только на одну ночь в рестобаре на Луне. 12 июня. Стартуем в 22:00. Рестобар на Луне. Ленинский проспект, 11Е.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
2: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон в Йошкар-Оле 63-50-00.
3: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер Edon GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского 52. Ваш газон, наш Edon GT430.
4: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
5: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
6: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
7: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
5: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
8: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12. Не оферта, подробности у продавцов консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
9: Рабочий день в самом разгаре? Нервы шалят? Решение на Пульс Радио. Дневной патруль с клиникой красоты «Би-Юник». Ежедневно с 12 до 15 часов полный релакс. Музыка, общение, приятные новости. Для любопытных игры. Будь в ресурсе с «Би-Юник» на воинов-интернационалистов 26. Ваш дневной патруль. И нервы в норме, а душа в покое. Дневной патруль. 3 часа личного антистресса с клиникой красоты «Би-Юник». Запись в Йошкар-Оле 33-00-76.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Не переплачивай. Покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора. Арматура. Профлисты. Поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Стальснаб». 316-222. Прохорова, 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
3: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкар-Оле. Звоните 42 28 28. 42 28 28.
4: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
5: Весна. Время любви. К своему автомобилю. Сделайте ему приятно. Проверьте, не устала ли ходовая часть от зимних дорог и не плачет ли кондиционер по заправке. Комплексный осмотр на подъемнике по 39 пунктам бесплатно. Любовь взаимна. Исправная машина. Безопасность в пути. Автоцентр «Мариэл». Запись по телефону 911-911. Ешкар-Ола.
6: 12 июня. Белая ночь. Главное событие в Ешкар-Оле. Интерплей «White».

0: Звонить 707-767. Йопарасотейка.
1: Не весь алфавит нашего утра.
2: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
3: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Вишкрале 77-09-09.
2: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
3: Кирпич.
2: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
4: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
5: Парапапарам, парапапарам.
6: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
7: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23 20 12. Неофертные подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
2: 10 и 11 июня в 18.00 на сцене Мариинского театра юного зрителя мюзикл «Алиса в стране чудес». Волшебные декорации, яркие костюмы, незабываемые песни. «Алиса в стране чудес» для тех, кто верит в волшебство. Билеты в кассе и на сайте театра. 6+.
3: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
4: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
5: Ты сказала. Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните. 22 35 74.
3: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
6: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
7: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
8: А я на гитаре могу.
9: А я клавишник от Бога.
10: А меха все мои.
9: Какие меха?
10: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике. Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где? Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Йошкар-Оле. 41-25-61.
11: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон в Йошкар-Оле. 330-300.
5: 7+.
12: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
3: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йошкар-Оле 63-50-00.
4: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
5: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
6: Пора раздвинуть стены.
5: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42 28 28.

0: вам на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
1: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
2: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
3: Кинотеатр «Супер 8». «Супер 8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
4: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
5: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли, 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
6: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18. Ешкарова.
7: Профессионалы в работе. Стоматологическая клиника «Канон». Прием ведут врачи, стоматологи-терапевты, стоматолог-ортопед, ортодонт, детский стоматолог, хирург-стоматолог, пародонтолог. Профессиональная чистка зубов. Профессионализм носит имя «Канон». Первомайская, 100. Телефон Йошкар-Оле 38 15 38. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 15.00. Очевидности, невероятности. На Пульс Радио. Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Вишкар-Оле 99-40-20.
1: Всем привет! В студии Ирина Корецкая. В этой программе разберем самые интересные новости, поступившие на этой неделе. Итак, топ-3 сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
1: История из Йошкар-Олинского микрорайона Ширяйково. Жители Ширяйково попросили у администрации города понтонный мост. Действующая переправа, верная спутница горожан с 80-х годов прошлого века, в этом году решила уйти на пенсию. А именно, начала уверенно погружаться в воду. К сожалению, пешеходам такие водные процедуры не подходят. Городская администрация, не растерявшись, решила прибегнуть к тщательному выбору. Работники мэрии проконсультировались со специалистами, изучили опыт других регионов и собрали предложения от поставщиков современных переправ, тех, что сертифицированы и не норовят уйти под воду. Ну а в Рио мэра призвал жителей потерпеть. Власти хотят не просто поставить абы какой мост, а сделать переправу, которая будет надежной, безопасной и, главное, сухой под ногами.
0: Невероятное.
1: Россияне определили, кто из экранных боссов достоин звания «Авторитет года». И это именно тот случай, когда в одном топе уживаются несочетаемые вещи. Среди самых узнаваемых фильмов о бизнесе – наша вечная классика «Москва слезам не верит» и «Служебный роман». Казалось бы, там работники не строили империи, а искали любовь и справедливость, но народ помнит и ценит. Впрочем, голливудский размах тоже в почете. «Железный человек» и «Волк с Уолл-стрит» уверенно делят пьедестал. Самыми харизматичными бизнесменами россияне назвали Джордана Белфорта, человека, который мог продать снег эскимосам и еще немного сверху. Рядом устроился Тони Старк, гений, миллиардер, филантроп и владелец самого стильного костюма в бизнес-среде. А еще Сильвестр Сергеев из «Универа». Грубый, смешной, много кричит, но при этом всем нравится. Интересно, что в вопросе, каким должен быть идеальный предприниматель, россияне проявили завидное постоянство. На первом месте стратегическое мышление. Затем умение договариваться, ответственность и трудолюбие. То есть в душе мы все еще верим, что успех – это не только харизма и золотой пиджак, но и упорный труд.
0: Очевидное. Невероятное.
1: Минцифра обновила меню данных, которые операторы связи обязаны передавать по первому запросу уполномоченных органов. Теперь в этом списке практически досье на каждого из нас. Что нового в корзине силовиков? Паспортные данные и адрес, ИНН и банковские реквизиты, IP-адреса, логины и доменные имена, а также геокоординаты. Теперь операторы должны настроить свои системы так, чтобы вся эта информация находилась гораздо быстрее. В Минцифры уверяют, мера направлена на безопасность и борьбу с преступностью. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
0: Мнение диванного эксперта.
2: Ну, сегодня время такое, что наши персональные данные, ну, уже не только наши. Мы постоянно где-то регистрируемся, даем разрешение на обработку своих персональных данных. Вы никогда так не делали? Прям вот вообще никогда-никогда. А я вот не далее, как вчера. И это ни разу не уполномоченные органы, к слову. Так что меня лично передача моих личных данных уполномоченным органам не напрягает. Ну, а нас и так все известно, кому положено все знать. Не будем показывать на них пальцем. Но мне бы хотелось, чтобы большой брат все-таки не знал о моих IP-адресах, мои доменные имена и логины. Ну что это такое? У вас в любой момент могут обнулить ваш счет. И это могут быть совсем не мошенники. Или сотрудник уполномоченных органов, ну, обиделся на начальника и слил ваши данные, в том числе и мои логины и пароли, мошенникам. Или, что еще хуже, иностранным спецслужбам. Тогда вам уже никогда не будут больше звонить работники служб безопасности банков с украинским акцентом. Они будут просто вас грабить, и вы об этом ничего не узнаете. Да, это, кстати, касается еще и банковских реквизитов тоже. Понятно, что все это делается в рамках борьбы за все хорошее против всего плохого. Ну, например, борьбы с телефонным мошенничеством и терроризмом. Но мне лично кажется, что это уже, ну, явный перебор.
1: Ну что, теперь наш онлайн-след читается как открытая книга, поэтому всегда нужно помнить. В цифровом мире, как и в обычном, требуется чистота данных и осмотрительность в каждом действии и слове. Это был итоговый информационный выпуск. Меня зовут Ирина Корецкая. А продолжим на следующей неделе. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы, комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова, 10, телефон Виш-Королей 994020. У меня на этом все. Пока.
3: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10. Телефон 994020. Шкала.
0: Очевидности, невероятности. На Пульс Радио.

0: реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
3: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12. Неофертные подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
2: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
4: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
5: В «Доброланч» теперь готовые завтраки, от которых просыпается аппетит. Горячая яичница с куриным филе и овощами, нежный омлет с сосиской и еще больше вкусных сочетаний. Хочешь? Наслаждайся в кафе. Хочешь? Бери с собой. Твой завтрак. Твои правила. Доброланч. Практически в каждом районе города.
6: Дом мечты. Один звонок. SKM Group. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. SKM Group. Твой верный друг. Звонить 707-767.
7: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йошкар-Оле 63 50 00.
2: 12 июня. Белая ночь. Главное событие в Йошкар-Оле. Интерплей White Night. Хедлайнер Александр Попов. Топовый диджей с мировым именем. Участник Tomorrowland и Ultra. Мощный свет, звук и фестивальная атмосфера только на одну ночь в Рестобаре на Луне. 12 июня. Стартуем в 22.00. Рестобар на Луне. Ленинский проспект, 11Е.
3: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
4: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс-радио.
1: Забыли о доступных авто? Новые Т4L. Больше, вместительнее, надежнее. Долгожданный кроссовер года. Дорожный просвет около 20 сантиметров. Багажник до 1500 литров. Оцинкованный кузов от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Каджайский проезд 49А. 64-20-40. Сроки и подробности в отделе продаж.
2: Восьмое чудо света в Ешкар-Оле. Кинотеатр Супер 8 – это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов. Детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. Супер 8. Все только начинается.
3: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево.
4: Фирма «Авторемонт». Волкова 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06.
5: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей, республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
6: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
7: Кирпич.
6: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
8: Стоптанные туфельки. Знаменитая сказка братьев Гримм «Языком танца». Волшебство, любовь, задорные ритмы и яркие костюмы на сцене Марийской филармонии. Спектакль-концерт с участием юных дарований республики. Всего 2 вечера. 4 и 9 июня в 18:00. Билеты на сайте филармонии и в кассе. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 16.00. Очевидности, невероятности. На Пульс Радио. Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкар-Оле 99-40-20.
1: Всем привет! В студии Ирина Корецкая. В этой программе разберем самые интересные новости, поступившие на этой неделе. Итак, топ-3 сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
1: История из Нижнекамского микрорайона Ширяйково. Жители Ширяйково попросили у администрации города понтонный мост. Действующая переправа, верная спутница горожан с 80-х годов прошлого века, в этом году решила уйти на пенсию. А именно, начала уверенно погружаться в воду. К сожалению, пешеходам такие водные процедуры не подходят. Городская администрация, не растерявшись, решила прибегнуть к тщательному выбору. Работники мэрии проконсультировались со специалистами, изучили опыт других регионов и собрали предложения от поставщиков современных переправ, тех, что сертифицированы и не норовят уйти под воду. Ну а в Рио мэра призвал жителей потерпеть. Власти хотят не просто поставить абы какой мост, а сделать переправу, которая будет надежной, безопасной и, главное, сухой под ногами.
0: Невероятное.
1: Россияне определили, кто из экранных боссов достоин звания «Авторитет года». И это именно тот случай, когда в одном топе уживаются несочетаемые вещи. Среди самых узнаваемых фильмов о бизнесе – наша вечная классика «Москва слезам не верит» и «Служебный роман». Казалось бы, там работники не строили империи, а искали любовь и справедливость, но народ помнит и ценит. Впрочем, голливудский размах тоже в почете. «Железный человек» и «Волк с Уолл-стрит» уверенно делят пьедестал. Самыми харизматичными бизнесменами россияне назвали Джордана Белфорта, человека, который мог продать снег эскимосам и еще немного сверху. Рядом устроился Тони Старк, гений, миллиардер, филантроп и владелец самого стильного костюма в бизнес-среде. А еще Сильвестр Сергеев из «Универа». Грубый, смешной, много кричит, но при этом всем нравится. Интересно, что в вопросе, каким должен быть идеальный предприниматель, россияне проявили завидное постоянство. На первом месте стратегическое мышление. Затем умение договариваться, ответственность и трудолюбие. То есть в душе мы все еще верим, что успех – это не только харизма и золотой пиджак, но и упорный труд.
0: Очевидное. Невероятное.
1: Минцифра обновила меню данных, которые операторы связи обязаны передавать по первому запросу уполномоченных органов. Теперь в этом списке практически досье на каждого из нас. Что нового в корзине силовиков? Паспортные данные и адрес, ИНН и банковские реквизиты, IP-адреса, логины и доменные имена, а также геокоординаты. Теперь операторы должны настроить свои системы так, чтобы вся эта информация находилась гораздо быстрее. В Минцифры уверяют, мера направлена на безопасность и борьбу с преступностью. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
0: Мнение диванного эксперта.
2: Ну, сегодня время такое, что наши персональные данные, ну, уже не только наши. Мы постоянно где-то регистрируемся, даем разрешение на обработку своих персональных данных. Вы никогда так не делали? Прям вот вообще никогда-никогда. А я вот не далее, как вчера. И это ни разу не уполномоченные органы, к слову. Так что меня лично передача моих личных данных уполномоченным органам не напрягает. Ну, а нас и так все известно, кому положено. Все знать не будем, показывать на них пальцем. Но мне бы хотелось, чтобы большой брат все-таки не знал о моих IP-адресах, мои доменные имена и логины. Ну что это такое? У вас в любой момент могут обнулить ваш счет. И это могут быть совсем не мошенники. Или сотрудник уполномоченных органов, ну, обиделся на начальника и слил ваши данные, в том числе и мои логины и пароли, мошенникам. Или, что еще хуже, иностранным спецслужбам. Тогда вам уже никогда не будут больше звонить работники служб безопасности банков с украинским акцентом. Они будут просто вас грабить, и вы об этом ничего не узнаете. Да, это, кстати, касается еще и банковских реквизитов тоже. Понятно, что все это делается в рамках борьбы за все хорошее против всего плохого, ну, например, борьбы с телефонным мошенничеством и терроризмом. Но мне лично кажется, что это уже, ну, явный перебор.
1: Ну что, теперь наш онлайн-след читается как открытая книга, поэтому всегда нужно помнить. В цифровом мире, как и в обычном, требуется чистота данных и осмотрительность в каждом действии и слове. Это был итоговый информационный выпуск. Меня зовут Ирина Корецкая. А продолжим на следующей неделе. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы, комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон Виш-Королей 99-40-20. У меня на этом все. Пока.
3: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10. Телефон 99-40-20. Шкрала.
0: Очевидности, невероятности. На Пульс Радио.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23 20 12. Не оферта, подробности у продавцов консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
2: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
3: 10 и 11 июня в 18.00 на сцене Мариинского театра юного зрителя мюзикл «Алиса в стране чудес». Волшебные декорации, яркие костюмы, незабываемые песни. «Алиса в стране чудес» для тех, кто верит в волшебство. Билеты в кассе и на сайте театра. 6+.
4: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
5: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
6: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
7: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
8: Букеты шикарных, нежных, королевских роз ждут вас в «Цветах» на бульваре. 25 роз – 7400 рублей. 51 роза – 13 тысяч рублей. 101 роза – 22 тысячи рублей. С лентой или упаковкой. Выбирайте. Бесплатная доставка по городу и подарок каждому. «Цветы» на бульваре. Бульвар Победы, 14. Телефон доставки – 8-987-719-60-35.
9: Сроки действия акции до 31 июля 2020. 26 года. Все подробности у организатора ИП Сидоркиной. ОГРН 316-110-1056-890.
10: Йопара Сатейка.
11: Не весь алфавит нашего утра.
12: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
13: Телефон рекламной службы 42-28-28.
14: Это «Пульс радио». Сделай громче.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44 68 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
3: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкарале. Звоните 42 28 28 42 28 28.
4: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
5: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
4: Интересно?
5: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
4: Количество предложений ограничено.
6: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
2: 7+.
3: Профессионалы в работе. Стоматологическая клиника «Канон». Прием ведут врачи, стоматологи-терапевты, стоматолог-ортопед, ортодонт, детский стоматолог, хирург-стоматолог, пародонтолог. Профессиональная чистка зубов. Профессионализм носит имя «Канон». Первомайская, 100. Телефон Йошкар-Оле 38 15 38. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
5: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
6: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
7: Пора раздвинуть стены.
6: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42 28 28.
8: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 17.00.
1: Алло.
2: Алло.
1: Да.
2: Привет.
1: Здорово.
2: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
1: Молли.
2: Молли.
1: Молли.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Каникулы в Мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
2: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12. Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
3: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
4: Кирпич.
3: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
5: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер Edon GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон, наш Edon GT430.
6: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
5: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие! По-нашему! На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка! Звоните 97-97-15, 97-97-15, город Кишкар-Ола.
7: Вы ждали? Мы знали! И, наконец-то, официальное открытие филиала клиники красоты «Биюник» на Воинов-интернационалистов 26. 1 июня. Дата в вашем календаре. Массаж, обертывание, айкун. Встречайте новинку в Ешь-Короле. Купол долголетия. Яши дом. Это не процедура. Это путешествие в ресурс. Новые комплексные предложения. Курсовые абонементы по спеццене в честь открытия. «Биюник». Нам доверяют красоту. Телефон 33-00-76.
8: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
9: Парапапарам, парапапарам.
10: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
11: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йошкар-Оле 63-50-00.
12: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
13: Прохорова, 45В.
12: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
14: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
15: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
16: Йошкар-Ола.
17: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК М-Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
18: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
19: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио. Яркое лето в мотоцентре «Твой Экстрим».
1: Большой выбор техники для активного отдыха. Эндуро, питбайки, квадроциклы, гидроциклы, экипировка и запчасти по низким ценам. Подарки за покупку техники. Звони 40-40-10. Медведева, Чехова, 18-Б. «Твой Экстрим».
0: Твоя стихия.
2: В «Доброланч» теперь готовые завтраки, от которых просыпается аппетит. Горячая яичница с куриным филе и овощами, нежный омлет с сосиской и еще больше вкусных сочетаний. Хочешь? Наслаждайся в кафе. Хочешь? Бери с собой. Твой завтрак. Твои правила. «Доброланч» практически в каждом районе города.
3: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, медицинская, 17. Звоните 22 35 74.
4: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами эскроу. Звоните 77-00-34.
5: А я на гитаре могу.
6: А я клавишник от Бога.
7: А меха все мои.
6: Какие меха?
7: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике.
6: Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где?
7: Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Йошкар-Оле. 41-25-61.
8: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли. В наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните. 90-20-20. Йошкар-Ола.
9: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 77-09-09.
10: Весна. Время любви. К своему автомобилю. Сделайте ему приятно. Проверьте, не устала ли ходовая часть от зимних дорог и не плачет ли кондиционер по заправке. Комплексный осмотр на подъемнике по 39 пунктам бесплатно. Любовь взаимна. Исправная машина. Безопасность в пути. Автоцентр «Мариэл». Запись по телефону 911-911. Йошкар-Ола.
11: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
12: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова, 6А. Торговый центр «Квартет», 3 этаж. Телефон для связи 33-08-08.
13: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
14: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
13: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
14: Магазин «Теплый». Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
2: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
15: Рабочий день в самом разгаре? Нервы шалят? Решение на пульс.

0: Реклама на Пульс-радио.
1: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
2: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18.
3: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки. Игривое белье. Косметика для двоих. Массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
4: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
9: Пешкарова.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
2: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно. Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47 15 15. 47 15 15. Город Йошкар-Ола.
3: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
4: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
5: Йошкар-Ола. Парапапарам, парапапарам.
6: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
7: Жара. Мотор перегревается. Не ждите. Замена антифриза. Ремонт системы охлаждения. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
8: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12. Неофертно. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
9: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
10: А мы продолжаем игру у Василича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
11: Кирпич.
10: Правильно. У Василича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
12: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
13: Не переплачивай! Покупай выгодно! Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Стальснаб» 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
14: 12 июня. Белая ночь. Главное событие в Йошкар-Оле. Интерплей «White Night». Хедлайнер Александр Попов, топовый диджей с мировым именем, участник Tomorrowland и Ultra. Мощный свет, звук и фестивальная атмосфера только на одну ночь в рестобаре «На Луне». 12 июня. Стартуем в 22:00. Рестобар «На Луне». Ленинский проспект, 11Е. Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
2: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йошкар-Оле 63-50-00.
3: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли. В наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
4: Стресс старит, а восстановление продлевает молодость. Возможности современного мира сходятся в Бионик. Ручной и аппаратный массаж тела, массаж лица, эстетическая косметология, маникюр и педикюр и купол долголетия «Яши дом». Бионик. Нам доверяют красоту. Воинов интернационалистов 26. Телефон в Йошкар-Оле 33 00 76. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
2: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
3: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
2: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
3: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
4: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Йошкар-Оле 77-09-09.
9: Яркое лето в мотоцентре «Твой Экстрим».
10: Большой выбор техники для активного отдыха. Эндуро, питбайки, квадроциклы, гидроциклы, экипировка и запчасти по низким ценам. Подарки за покупку техники. Звони 40-40-10. Медведева, Чехова, 18Б. Твой экстрим.
9: Твоя стихия.
11: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Дом начинается с забора, а забор со Стальснаба. Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут: Стальснаб. Металлобаза Стальснаб.
3: Прохорова 45В.
2: Телефон Ешкар-Оле 316-222.
4: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкар-Оле. Звоните 42 28 28. 42 28 28.
0: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Ешкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево. Фирма «Авторемонт». Волкова 50. Телефон в Ешкар-Оле 38-20-06.
5: 12 июня. Белая ночь. Главное событие в Ешкар-Оле. Интерплей «White Night». Хедлайнер Александр Попов, топовый диджей с мировым именем, участник Tomorrowland и Ультра. Мощный свет, звук и фестивальная атмосфера только на одну ночь в рестобаре на Луне. 12 июня. Стартуем в 22:00. Рестобар на Луне. Ленинский проспект, 11Е.
6: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Ешкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
7: Праздник народной музыки. 7 июня в 18:00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
3: Говорят, любовь – это безумие. В аромате розовое безумие. 25 роз – 7400 рублей. 51 роза – 13000 рублей. 101 роза – 22000 рублей. С лентой или упаковкой. Выбирайте. Каждый букет уже ждет подарок и бесплатная доставка. Аромат на Эшпая 135. Телефон доставки 8902-434-0909. Сроки действия акции до 31 июля 2026 года. Все подробности у организатора ИП Сидоркиной. ОГРН 316-110-1056-890.
4: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
5: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
6: Пора раздвинуть стены.
5: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле, 42-28-28.
7: Забыли о доступных авто?
8: Новый Т4L. Больше, вместительнее, надежнее. Долгожданный кроссовер года. Дорожный просвет около 20 сантиметров. Багажник до 1500 литров. Оцинкованный кузов от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Кокжайский проезд 49А. 64-20-40. Сроки и подробности в отделе продаж.
9: Вы ждали? Мы знали. И, наконец-то, официальное открытие филиала клиники красоты «Биюник» на Воинов-Интернационалистов 26. 1 июня. Дата в вашем календаре. Массаж, обертывание, айкун. Встречайте новинку в Йошкар-Оле. Купол долголетия. Яши дом. Это не процедура. Это путешествие в ресурс. Новые комплексные предложения. Курсовые абонементы по спеццене в честь открытия. «Биюник». Нам доверяют красоту. Телефон 33-00-76.
10: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
11: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
12: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
2: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
3: 7+. Йопарасатейка. Не весь алфавит нашего утра.
4: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.
5: Ты искала отношений точно не с таким, как я. Я хотел...

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Скульптор своего тела ты сам, а помощник в деле – фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы, залы групповых программ, фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы, трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. Дело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18. Йошкар-Ола.
2: 12 июня. Белая ночь. Главное событие в Йошкар-Оле. Интерплей «White Night». Хедлайнер Александр Попов, топовый диджей с мировым именем, участник Tomorrowland и Ультра. Мощный свет, звук и фестивальная атмосфера только на одну ночь в Рестобаре на Луне. 12 июня. Стартуем в 22:00. Рестобар на Луне. Ленинский проспект, 11Е.
3: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр Супер 8 – это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. Супер 8. Все только начинается.
3: В этом

0: Звонить 707-767.
1: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
2: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
1: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
2: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
3: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет «Вешкарале». Звоните 42 28 28 42 28 28.
2: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
3: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.
4: Это «Пульс».

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
0: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево.
2: Фирма «Авторемонт». Волкова 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06.
3: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
4: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
5: Пора раздвинуть стены.
4: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42-28-28.
6: Йопарасатейка. Не весь алфавит нашего утра. С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Букеты шикарных, нежных, королевских роз ждут вас в цветах на бульваре. 25 роз – 7400 рублей. 51 роза – 13 тысяч рублей. 101 роза – 22 тысячи рублей. С лентой или упаковкой. Выбирайте. Бесплатная доставка по городу и подарок каждому. Цветы на бульваре. Бульвар Победы, 14. Телефон доставки 8-987-719-60-35.
2: Сроки действия акции до 31 июля 2020. 26-го года. Все подробности у организатора ИП Сидоркиной. ОГРН 316-110-1056-890.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

сумев спрятать эмоции. Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше. Да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю.

0: Пульс Радио 103.8.
1: Первым снегом ты пришла и нас закружила в танце. Любовь без шанса, тело и душой, мы с тобой одно пространство.